0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как вам удается распознать человека, добрый он или злой? И приходилось ли вам менять свое первое впечатление о человеке спустя какое-то время? Первое впечатление обманчиво или есть другая причина? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда выходит так, что очень хорошие люди оказываются самыми тяжелыми в отношениях. Почему так происходит? Потому что доброта и удобство не одно и то же. Есть люди, которые всем уступают, все терпят, молчат, но потом годами копят обиды и однажды взрываются так, что пугаются даже соседи. А есть люди прямые. Они сразу скажут: «Мне это не нравится». И с ними иногда проще, чем с теми, кто всегда улыбается. Удобный человек часто живет ради чужого одобрения. Он боится отказать, боится конфликта, боится показаться плохим. Удобный человек привыкает жить так, чтобы никого не расстроить. Он боится конфликта, боится выглядеть плохим, боится, что его перестанут любить. И постепенно начинается странная жизнь. Он говорит «да», когда хочет сказать «нет», улыбается, когда больно, помогает, когда сил уже совсем нет. А окружающие быстро привыкают к этому. Почему-то люди редко ценят тех, кто постоянно все терпит. Наоборот, начинают требовать еще больше. Иногда здоровый характер – это не вечная мягкость, а умение быть честным, уважать себя и при этом не унижать других. И, возможно, главный вопрос не в том, что...

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России поразили ряд тыловых объектов вооруженных сил Украины, передает Министерство обороны. Уточняется, что войска нанесли поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотной авиации дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергоинфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ, а также пунктам дислокации вражеских военных и наемников. Кроме того, за прошедшие сутки российские силы сбили более 400 беспилотников, 4 авиабомбы и 2 реактивных снаряда СРЗО «Хаймерс». Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Генеческ в Харьковско-Херсонской области достигло 11 человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальда. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают им состояние как средней степени тяжести, оказывают помощь. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора региона Владимира Василенко подчеркнул, что украинские войска намеренно нанесли удар по густонаселенному району. ВСУ атаковали Генеческ 31 мая в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому на улице братьев Коваленко погиб ребенок. Также были полностью обесточены 9 округов. На месте работают энергетики и аварийные службы. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36, среди них двое детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю. В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что 9 человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что у пациентов обнаружены маркеры «Салмонелл». Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Ранее газета сообщала со ссылкой на собственные источники, что, по мнению президента США, Иран недостаточно быстро отвечает на предложения с Вашингтона. Между тем, портал Axios, ссылаясь на источники в администрации, уточнил, что Трамп хочет внести правки по двум вопросам. Во-первых, это точные сроки передачи Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. И, во-вторых, главу Белого дома не устраивает формулировка пункта соглашения, где говорится об открытии Ормузского пролива. Интервалы движения временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы для проверки состава. Об этом сообщает столичный Дептранс. Сейчас нет движения от Комсомольской до станции Бульвар Рокоссовского. Движение будет введено в график в ближайшее время. Машинист самостоятельно устранил неисправности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Конгресс Международной Федерации Хоккея планирует обсудить допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в сентябре. Об этом заявил президент Федерации Люк Тардив. Глава Федерации также добавил, что на ситуацию влияет в том числе и бюрократические проблемы. Также это зависит от геополитических событий. Ранее Международная Федерация Хоккея аннулировала решение Совета Организации о недопуске сборных из России к соревнованиям сезона 26-27. В представленных документах по оценке рисков не было достаточно оснований для продления отстранения. Однако, по данным Федерации хоккея России, это не предполагает моментального возвращения россиян на мировые турниры. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады. На следующей неделе температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. В ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: Между тем, в Московской области в ближайший час ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Неблагоприятное метеорологическое явление сохранятся до 10 часов утра 1 июня. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, 1 июня, в понедельник, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также без существенных осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20. В эти минуты в городе около 12 градусов тепла.

0: маяк.
1: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
2: Доброй ночи. А кое-где доброе утро. Я диктор Стрельников, и это «Бессонница». Интерактивная программа, в которой вы можете поделиться своими мыслями и воспоминаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную мелодию. Настоящие истории настоящих слушателей. Связь с нами через email son@radiomayak.ru или сайт vsfm.ru. Письмо от Алексея из Нижнего Новгорода. Доброй ночи, Василий Борисович. Здравствуйте, Алексей. Еще одна колыбельная, которой очень хочется поделиться со всеми слушателями ночного эфира. Keen, Hamburg Song. Без лишних слов и эпитетов. Это надо слушать. Спасибо большое заранее. Подпись Алексей, Нижний Новгород.

утром глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Есть такое прекрасное понятие – устремленность. Мы можем быть несовершенными, и, как правило, мы такие и есть. Но если мы устремимся к лучшему, в этом устремлении можем воспитать в ребенке лучшие качества. Если же мы не хотим себя совершенствовать, наши воспитательные старания, то и дело будут терпеть неудачу. Без нашей устремленности к самосовершенствованию педагогические аксиомы слабеют, теряют смысл и жизненность. Смысл же их в том, что воспитывая, воспитываемся сами. Образовывая, образовываемся сами. Уча, учимся. Кому-то кажется, что педагогика – наука о воспитании детей взрослыми. Это не совсем так. Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе взрослый и ребенок – это единое самовоспитывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг для друга и воспитатели, и воспитанники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что взрослый действует сознательно, а ребенок в силу своей духовной и естественной природы. Однако происходит досадная ошибка, но не со стороны ребенка, а со стороны взрослого. Ребенку не надо знать, что взрослый, который его воспитывает и учит, одновременно является его воспитанником и учеником, а он для него воспитатель и учитель. Но взрослый, зная, что он для ребенка воспитатель и учитель, как правило, забывает, что одновременно он тоже есть для ребенка воспитанник и ученик, а ребенок для него – воспитатель и учитель. И в этом забвении упускается лучшая и своего рода единственная возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и самоусовершенствования. Такое забвение ослабляет воспитание ребенка тоже, слабеет влияние на него силы устремленности взрослого, вместе с которым он является единым воспитательным целым.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

вас я узнаю беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю.

0: Аудиосторис.
1: Антивещество образовано из античастиц. Они аналогичны обычным частицам, однако обладают противоположным знаком заряда. При контакте антивещества с обычной материей обе субстанции мгновенно взаимно уничтожают друг друга, порождая колоссальное количество энергии. Даже атомная энергия покажется скромной вспышкой свечи перед мощью взрыва антиматерии. Вот почему создание даже небольшого объема такой материи невероятно трудно и затратно. Антивещество признано самым дорогостоящим материалом во Вселенной. 1 грамм антиводорода оценивается НАСА минимум в 62 миллиарда долларов. Несмотря на всю сложность синтеза антиматерии искусственно, организм человека производит ее естественным путем. Человеческое тело содержит порядка 140 граммов естественного радиоактивного элемента калия-40. При каждом акте распада одного атома калия образуется частица антинейтрино. Каждый миг в организме человека разрушается около 4400 атомов калия-40. Получается, что за час в вашем теле возникает приблизительно 4000 антиматерии позитронов. Продолжительность их существования мизерна. Позитроны быстро исчезают, сталкиваясь с обычными электронами и протонами вашего тела. Накопить достаточное количество антиматерии невозможно, зато человеку не грозит опасность саморазрушения.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Аудио сторис.
1: Анна Уилкинсон, сотрудник Линкольнского университета в Британии, обнаружила, что при соответствующей тренировке черепаха быстрее, чем лабораторные крысы, преодолевает лабиринты. Кроме того, ей удалось доказать, что черепахи обладают способностью к социальному научению. Например, когда она показывала черепахе Моисею цель с помощью лазерной указки, остальные черепахи также фокусировали взгляд на указанном месте. До исследований Уилкинсон считала, что рептилии не способны реагировать на поведение представителей собственного вида. Впоследствии Анну заинтересовал вопрос наличия у черепах эмпатии. Показательным признаком стала зевота. Когда человек или другие животные видят, как кто-то зевает, они склонны повторить это действие, что отражает высокий уровень эмпатии. Подражательная зевота считается индикатором возможности проявления симпатии. Чтобы проверить эту теорию, Уилкинсон потратила полгода на обучение Моисея зевать по команде. Однако, наблюдая за его действиями, другие черепахи не спешили подражать. Вероятно, эмпатия у черепах присутствует, но выражена крайне слабо. Несмотря на отсутствие положительных результатов, полученные выводы ценны сами по себе. И статья Анны Уилкинсон «Отсутствие свидетельства заражающей зевоты у красноногих черепах» удостоилось Шнобелевской премии.
0: Аудио сторис.